Пресвятую, Пречистую, Пребогословенную, Славную Владычицу нашу Богородицу и Преснодеву Марию, со всеми святыми помянувши сами себе,

0: Боги, приимше божественных, святых, пречистых, бессмертных, небесных и животворящих, страшных христовых тайн, достойно благодарим Господа.
1: Господи, помилуй.
0: Заступи, спаси, помилуй и сохрани нас, Боже, Твоей.

Благодать Господа нашего Иисуса Христа и любви Бога и Отца и причастие

Нашем высокопреосвященнейшем митрополите Лавре, первой иерархии русские зарубежные церкви, честнем пресвитерстве во Христе диаконстве, во всем.